0: Alla. Tushi.
1: Ya, alla. Kujo ma yoshi. Konge su ishi.
0: Shoda. Tushi. Zondo, gende chonso.
1: Ha, alla. Toru debje, konge su ishi. Namdi kumari la, sai lo to ma shi. Sanyig nima di... Нам гюнанши, шиагарда.
2: Дагри, лодевчиши, нансу ярва.
0: Чуйчу, чуйчам чуусуна.
1: Чуйчу, чуйчам чуумери, зоомахши. Тадан азу, мактуэн нэдюнла самбудан хуми. Лодев гудауге, зондуди цогуис лабзан. Nāzui sāmshī chēmī, yīnē sāmshī chēmīdī, wēmī jīktab chēmīmī. Nāzui, cōndu tōla, zhōngyāng nāmgyū sēmshī yu.
0: Nye shūba sēng. Tēngi, nī sīmsīnch kūshā. Kīrāngi, chāni, gīsī nāni. Дебютола. Не надо гёрнанги. Чангсин сиуэ дюнчула. Сянчанг цангу чанлэг. Дагни. Чуюзы линтула. Дэта. Лиху тамжи. Мардангги. Чунбе дачи цэгиги.
1: 初期家差真心句恰困难卡学生娘母唐三出难局今为一个端杆让还你了哎妈几点阳光了他也是前不地所以卡路就过上啊现在年年俺的心被骂死 俺儿有一主动啊
0: 主席, 念俺念不铁座, 怎么念我穷?
2: 是,
0: 地基上给, 几股念个略顿嘎, 长沙了真难不是, 地对基上公路, 索尼的屁股有谁, 地对广州新北找追索了, 周围浪怕了谁?
1: 杰桑,
0: 你有自己了落出心下当啊落西就越差不离他也色些切不对所以看了狗狗脏中国共产党赢过熊了第一年这边
1: 苏西妈妈是。